0: 8 утра в Ванкувере. 8 утра в Ванкувере ровно. Начинаем наше утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, в студии я, Денис Назар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 4 августа, вторник. Сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить, принять непосредственное участие в нашем эфире. 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разному роду причинам сделать этого не может, как обычно, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы, по крайней мере, всегда стараемся озвучивать в нашем прямом эфире. Ну, а что касается темы нашего сегодняшнего эфира и гостей, то в первой половине мы сегодня пообщаемся с журналистом Ренатом Давлетгильдеевым, а во второй части с израильским блогером Алексеем Железновым. Ну и, соответственно, темы будут разные. И, собственно говоря, но все темы, конечно же, связаны с теми событиями, о которых сегодня все говорят, обсуждают, пишут и спорят. Ренат Давлетгильдеев присоединяется к нашему эфиру. С огромным удовольствием говорю Ренату добрый вечер. И, Ренат, огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Это очень приятно и очень важно для нас. Спасибо еще раз.
1: Я вам с огромным удовольствием говорил доброе утро, у вас утро, у меня действительно вечер, я приветствую всю вашу замечательную канадскую аудиторию из Тбилиси, да, у нас уже скоро закат, но у вас еще пока утренний кофейный рассвет, так что шлю вам свой Тбилиси.
0: Ага, Ренат, вот коль вы уж упомянули этот замечательный действительно город, эту прекрасную, вкусную, сказочную страну, вот сразу почему-то у меня... скажем так, возник, всплыл вопрос, который буквально совсем недавно очень многие обсуждали, это вот та самая ситуация, я не помню, где она случилась, в Кахете, по-моему, не в Тбилиси, да, где вот на свадьбе произошел инцидент с молодым тбилисцем и русскоязычной девушкой. Вот сегодня как обстоят дела с этим инцидентом, насколько о нем вообще говорят, вспоминают в самой Грузии. Ну и самое главное все-таки, как это сегодня грузины сами оценивают?
1: Да, это все было в Кахете, все абсолютно верно. Ситуация произошла в довольно дорогом отеле. Ну, про детали всей этой истории, я думаю, ваши зрители дали, поэтому я пересказывать не буду. Если говорить о каких-то последние сполохи, какие-то отклики и о том, что говорят о случившемся сейчас, спустя несколько недель после пика этого скандала, ну, вот те грузины, с которыми общаюсь я, они довольно единодушны в осуждении поступка своего товарища по гражданству. Вот, и они довольно единодушны в том, что это, конечно, негативно может сказаться на туристической привлекательности Грузии. Я стараюсь, ну, не очень активно, не очень эмоционально комментировать все, что касается грузинского дела, потому что я все-таки, в отличие от Литвы, турист, да, это гость. Да, поэтому я наблюдаю со стороны и не оцениваю, потому что как будто бы у меня, ну, нет до конца уверенности в том, что я имею право, да, влезать как-то в грузинские дела. Потому что это все-таки, на мой взгляд, грузинские дела. Ну, я могу поделиться своим персональным каким-то, да, вот ощущением. Ну, поступок этот отвратительный, конечно. Оправдываем ли он сложным отношением грузин к русскоговорящим, конечно, не оправдываем. Очень такая многослойная история, к сожалению, да, потому что мы все прекрасно понимаем, какой страшный, чудовищный опыт у Грузии на протяжении лет, да, грузинскую войну с Россией и какой путь, собственно, Грузия прошла по принятию обратно россиян. И плюс, конечно, мы не должны и не можем исключать ту политическую обстановку, которая сейчас в Грузии есть. Я имею в виду тот факт, что у власти все-таки стоит такая... Она не пророссийская, это очень упрощенно говорить, что пророссийская, но тем не менее более пророссийская, чем предыдущая власть Саакашвили. Под руководством Саакашвили партии «Грузинская мечта» и Бедзина Иванишвили, по сути, ну, там, хозяин Грузии, да, главный и самый влиятельный человек, который решает грузинскую политику единолично, за грузинскую политику и о грузинской политике. Вот простой набор условий, к сожалению, не позволяет оценивать эту там, ситуацию просто с какой-то одной точки, да, и фокус здесь чуть-чуть сложнее. Но, повторюсь, те мои грузинские товарищи, грузины, с которыми я это обсуждал, они абсолютно единодушны в том, что так поступать нельзя, вне зависимости от того, как носить того языка, с которым у тебя конфликт.
0: Спасибо большое. Ренат, к нам присоединяется моя коллега Александра Герсон. Но я не знаю, что у нас сейчас со звуком получится, потому что почему-то у нас не очень хороший звук пошел. Саш, привет, доброе утро.
2: Доброе утро всем, добрый вечер, кому добрый день. Ренат, меня хорошо слышно?
1: Мне слышно замечательно, я надеюсь, что зрителям нашим тоже замечательно.
2: Мне тоже слышно замечательно, я не знаю, о чем идет речь, но, во-первых, рада тебя очень видеть, слышать, и, ну, Грузия замечательная страна, но я бы хотела поговорить с тобой сегодня немножко о другом, потому что меня очень зацепил твой комментарий, о чего я тебе и написала, твой пост, здорово очень написанный, с моей точки зрения, касательно... Зинтерис касательно рандеву фестиваля, который устраивает каждый год замечательное, на мой взгляд, Лайма Вайкули, и, конечно, присутствие, которого ждали все, это Алла Пугачева, Алла Борисовна, Максим Галкин. И мне вообще кажется, что если об этом фестивале кто-то и не знал раньше, вот кто-то, допустим, не интересуется хорошей, качественной музыкой или не интересуется хорошими артистами и музыкантами, они не смотрели этот фестиваль, они смотрят что-то, то, что гораздо примитивнее, гораздо менее интересное, гораздо менее ярче. Но вот то, что Алла Борисовна туда приехала и Максим Галкин, что ожидалось. Ну, в социальных сетях, ну, я не знаю, Ренат, видел ты или нет, это просто было такое впечатление, что нет других новостей вообще. И этот шквал грязи и помоев, которые выливали на своего кумира, потому что когда-то Алла Пугачева совсем еще недавно была главной, самой и вообще топовой. Ты думаешь, как сама Пугачева реагирует? Или как-то вообще реагирует Алла Пугачева на все это? И как тебе показалось это миленькое, вот это все, что происходило в социальных сетях?
1: Ну, я думаю, что Алла на это не реагирует никак. Она гораздо выше, чем уровень того обсуждения, который мы наблюдаем. Но, кстати, я бы отметил и другие комментарии. Да, очень много было помоев и грязи, но очень много было... Примерно теплых слов поддержки, написанные и сказанные в адрес Аллы Борисовны. И вот, вы знаете, я обратил внимание, даже российская пропаганда, которая как бы сторонится Аллы Пугачевой, и которая всячески выпрыгивает из штанов в попытке доказать, что Пугачева никому не интересна, посвятила появлению Пугачевой все свои главные полосы. Я вот понаблюдал в начале прошлой недели, на прошлой неделе был фестиваль, собственно, закончился на прошлых выходных, я просто в начале прошлой недели посмотрел, что писали об этом главные светские сайты, главные медиа, которые посвящены шоу-бизнесу. Они все, весь понедельник и весь вторник, все первые полосы были заполнены фотоотчетами. Самыми просматриваемыми персонами были именно Пугачева, Галкина, Вайкуля. Это говорит о том, что все эти слова, которые мы слышим на протяжении последних 4,5 лет, про то, что они никому не нужны, не интересны, сбитые летчики и летчицы, это, конечно, фейк, ложь. И выдумка, потому что своих героев не смогла родить Z-культура. Есть герои, которые появились и очень яркие. Да? Например, вот позавчера прошел крупнейший концерт нового артиста 20-летнего, да? Вани Дмитриенко. Он собрал Лужники, это самый молодой артист в истории Лужников, которому это удавалось, 70 тысяч человек. Но он абсолютно аполитичен, как, собственно, аполитично вот это поколение зумеров и старших альфа. Им это все неинтересно, не нужно, не важно. Ну, дети моих друзей в этом возрасте, и они совершенно не про войну, друзей, живущих в России. Вот если мы вернемся к Алле Пугачевой, к Максиму Галкину и к Лайме Вайкуле, то ну, мы видим, что, конечно, все эти герои остаются наиболее интересными, наиболее важными даже для той публики, которая пытается сделать вид, что не обращает на них никакого внимания. То, что очень много хейта, ну да, очень много хейта, потому что ну, вот мы живем в эпоху войны, а война, она усиливает вот это вот напряжение ненависти, градус ненависти, поэтому на это, я думаю, можно не обращать внимания. Люди, которые пишут подобные комментарии, я думаю, ну это люди глубоко больные, глубоко закомплексованные, люди, у которых есть какие-то проблемы в их жизни, потому что я не могу себе представить, что человек, у которого все хорошо, вдруг придет, например, напишет какой-то гневный, злобный комментарий, унижающий, обижающий например, нас с вами в этом эфире. Да? Если у человека все в порядке, ему мы интересны как люди, как персонали, и неважно, согласен он с нами или нет, он никогда не опустится до того уровня лексики ненависти, до которого иногда вот опускаются эти комментарии, на которые мы сейчас ошибочно обращаем внимание. Что важно, да, Пугачева, да, пережила болезнь, но она с ней справляется. Пугачева не стесняется своего возраста. Пугачева живет свою жизнь с человеком, который для нее очень важен. Она занимается исключительно семьей, да, и я счастлив. Мы с Аллой Борисовной немножечко знакомы и там переписываемся даже иногда, ну как очень иногда, там я ее поздравлял с днем рождения, она мне отвечала. Несколько раз мы даже созванивались. Это очень такие важные моменты для меня в моей жизни, потому что, ну, для меня это как какое-то прикосновение к чему-то безусловно великому. И я никак, ни в коем случае не пытаюсь сказать, что я как-то близок, я не близок, нет. То есть мы совершенно из разных миров, она велика, я обычный. Но то, что я понимаю и слышу из там, какой-то, может быть, переписки или из небольших коротких разговоров с ней, она выше, чем это. Она старается быть, она старается жить свою жизнь, свою счастливую жизнь. Она все всем доказала, она все уже сделала. Она больше, честно говоря, не хочет выпрыгивать из юбок, чтобы пытаться доказывать этим хейтерам, что она чего-то стоит. Она знает, что она стоит многого, и она знает, что у нее есть огромная, миллионная, многомиллионная база поклонников и фанатов, которые ей благодарны. Да, вот я тоже испытываю исключительно благодарность, ничего от нее не требую, никаких заявлений, никаких новых концертов, ничего. А просто радуюсь тому, что даже несмотря на проблемы со здоровьем, вот она появляется на красной дорожке фестиваля Лаймы. Благодарен Лайме за то, что Лайма это все делает, устраивает и собирает антивоенных артистов, потому что, ну, я считаю, правда, что про этот фестиваль мы должны говорить как про точку сборки альтернативной Путину музыки, про место встречи тех артистов, которым тяжело увидеться, потому что они сейчас живут в разных странах, да, их время, судьба, жизнь, война разбросала по разным континентам, вот они туда приезжают, кто-то из Израиля, кто-то из Соединенных Штатов, кто-то из Европы, и встречаются, и проводят там время, это замечательно, это люди совершенно разных возрастов, артисты совершенно разной музыкальной культуры, типа Монеточка, например, да, и там очень популярные там блогер-музыкант Грей Вайс, да, могли ли мы себе представить, что они вот будут вместе танцевать. Это там, Слепаков, выходец из Comedy Club, да, и КВН, и, например, вот Алла Пугачева, вот Максим Галкин и Андрей Макаревич. И все это люди, которые, чья позиция достойна исключительно уважения, которые доказали своей стойкостью и потерей активов, публики, возможности выступать у себя дома, да, говорить на своем родном языке, которые поменяли страну, кто-то поменял уже гражданство. И вот они все со своими сложностями, проблемами, но в основном это все люди, которые справились с последствиями войны. Кто-то уже выпускает новые альбомы, кто-то как Монеточка попадает в саундтрек фильма «Человек-паук». Ну, то есть это достижение, да, можно по-разному относиться к голливудским блокбастерам, но не считать это невероятным достижением странно, да, ну, потому что как бы если песня современной артистки из России звучит как саундтрек в самом кассовом фильме этого года, то это, в мире, то это, конечно, достижение. И это, конечно, утирает нос тем хейтерам, которые пишут, вы там никому не нужны. Нет, мы нужны, нет, мы востребованы, нет, за Пугачевым следят, нет, Монеточку приглашают, как единственного в истории российского артиста, стать участником саундтрека главного фильма этого лета и этого года. И вот это для меня главное достижение этого фестиваля, повторюсь, за что я невероятно благодарен Лайме, который шлю привет, вдруг она это посмотрит.
2: Ренат, я тебя сейчас слушала и думала, вот есть какие-то вещи, ты рассказываешь очень интересно, а ты сейчас говорил о том, что, может быть, ты не знаешь, а говорил ты так, как будто ты там был, то, что я сейчас скажу. Совсем недавно в американском городе Сиэтле, который находится от Ванкувера 2.5 часа машиной, я вчера оттуда, кстати говоря, приехала, там был концерт Марии Максаковой и Давида Гвинеянидзе. Так вот, последнее время, каждые 2 месяца, наверное, в Сиэтле проходят концерты многих артистов. Вот недавно я была на концерте Лаймы Вайкуль, где-то 3 месяца до фестиваля, и Андрей Макаревич. Ну, во-первых, тысячные залы. Это по поводу того, что не нужны. они забиты, то есть они, я очевидец, я сейчас говорю не как человек, имеющий отношение к радио, как человек, который был на этих концертах. Семен Слепаков, Максим Леонидов, Секретов, Николай Фоменко, потом вот Лайма и Лайма Байкули и Андрей Викторович. И еще пару концертов, я сейчас вспомню, пока буду говорить. Я, вот ты сейчас сказал, что они не могут петь дома. А вот у меня сложилось ощущение такое, что когда я была на этих концертах, что они себя чувствуют, ну, во всяком случае, в Соединенных Штатах и в Канаду они приезжают дома. Потому что здесь стало актуальным, если ты помнишь, когда-то в российских театрах было «Нет ли лишнего билетика», и то, что происходит сегодня здесь. Потому что русскоязычная диаспора живет везде, и в Канаде, и в США, и она растет. Понятно тоже почему. И вот и я хочу тебе сказать, что принимали их великолепно, цветами, аншлагом, люди стояли, аплодировали, и концерт был просто блестящий. Вот последний был Лайма Вайкули, Андрей Макаревич. Все-таки и Андрей, и Лайма, им не по 20 лет. Но этого нет ощущения, это легкость, как она танцует, как она себя ведет на сцене, сколько добра со сцены идет в зрительный зал, и такой же, и такая же энергетика совершенно потрясающая от зрительного зала идет на сцену. Поэтому вот то, что никому не нужны, это желаемое выдается за действительное. А вот не чувствуют себя дома, тоже желаемое за действительное. Скажи, как ты думаешь, почему? С твоей точки зрения, ты этот бизнес-шоу, бизнес знаешь хорошо, люди, которые талантливые, состоявшиеся, не юные, вынуждены были уехать в другие страны, нашли своего зрителя, нашли себя, не потеряли, более того, усиливают акцент. Почему?
1: Ну, талантливые люди не могут растерять талант просто так. И если мы, например, там возьмем Noize MC, который написал, я думаю, вот после начала войны один из самых сильных, мощных своих треков, это песня «Светлая полоса». Монеточку, которая выпустила альбом. Альбом, да, мало у кого на это есть ресурс. Даже в самое счастливое, комфортное, невоенное время. Она выпустила огромный альбом, сняла несколько клипов, в том числе в Америке, с отличными командами американскими. Очень высокого уровня. У Максима Галкина шикарное шоу, в котором он ездит по миру. Да? То есть он же в туре тоже находится. И это, ну, это потрясающая программа, и действительно на него билеты не купить. И таких примеров много. Вот сейчас, например, в Грузии будет фестиваль музыкальный. Буквально через 10 дней он начнется в городе Поти, на море, на Черном. И там выступают, ну, тоже главные антивоенные артисты, там Каста, Плин приезжает тоже. Ну, то есть супер популярные исполнители, плюс будут группы из Украины, и там вообще не купить билет. Да? То есть, насколько я помню, вот я говорил недавно с организаторами, они уже реализовали там типа под 10 тысяч билетов, ну, боюсь соврать, но очень много. То есть, ну, это прям, ну, это очень большая аудитория, которая слетается из разных стран. Потому что на таланты хочется пролететь, да, живешь ты в Вильнюсе, живешь ты в Тбилиси, хочешь сесть на поезд и приехать. И ну, нам, так скажем, бывшим россиянам, людям, которые все равно находятся в этом русскоязычном пространстве и воспитаны русской культурой, русской музыкой, на каком бы языке мы ни говорили сегодня, сколько бы языков мы ни знали, иногда, да, уже забывая, как перекликаться с одного на другой и путая слова в предложениях, все равно вот эту русскость, в хорошем смысле меня поймите, да, не путинскость, а русскость, не имперскость. Мы все не вычеркнем никуда, да, из себя. То есть она в нас все равно будет. И нам хочется искать для нее применение и соприкосновение какого-то для этой русскости, в хорошем смысле, повторюсь, с каким-то деятелем культуры, который нам приятны и в личном плане, и в плане их творчества. И творчество не только прошлого, но и творчество настоящее. Я думаю, это и ответ на вопрос, почему на Noize билет не купить, почему на этот фестиваль билеты продаются, почему на выступление в Сиэтле тоже аншлаги. В Грузии недавно был концерт Валерия Меладзе, которого тоже российская пропаганда активно отменяет, и за его там «Слава Украине», который он прокричал на одном из выступлений, и за его брата Константина Меладзе, который важнейший украинский музыкальный продюсер, и так далее. И за то, что он из России уехал, в России не живет. Но, вы знаете, я такого ажиотажа, таких толп людей, которые подпевали его песни, честно говоря, не встречал. И опять-таки, можно любить его творчество, можно не любить его творчество, но это тоже феномен. В разных смыслах, в музыкальном в том числе, это удивительный вокал. И, ну, вот в Батуми, ну, не знаю, десятки тысяч человек подпевали ему, и это были и украинцы, и русские, и белорусы, и грузины. Это очень круто.
2: А скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что был какой-то концерт, и назвал исполнителя недавно, я так понимаю, в России этот был концерт, и ты сказал, что этот человек аполитичен. А можно ли быть сегодня аполитичным в той ситуации, в которой мы все живем?
1: Сегодня об этом говорил с моей близкой подругой, она тоже ведущая в Ютубе, и у нее сестра младшая, ей 20 лет. И вот мы по этой сестре во многом изучаем температуру по вот этой больнице подростков. Подростков, уже перешедших во взрослость. Когда война началась, им было там по 14, по 15. Они об этом не думали. У них были свои заботы, влюбленности, школы, экзамены в 9 классе. Причем они из семей таких, во многом там людей с ярко выраженной политической позицией, они от этого отстранились. Они не индоктринированы этой пропагандой. То есть, когда мы говорим про разговоры о важном, я тоже уточняю. Вот как они, вот эти разговоры о важном, это уроки, которые пропагандируют милитаризм в России, обязательные для посещения, как они к этому относятся? Она говорит, ну, они посещают для галочки. Ну, конечно, от них все это отскакивает. У Дмитрия Быкова тоже любопытная есть позиция на этот счет, что это поколение молодых, это очень хорошее поколение, потому что их невозможно заразить вот этой военщиной. И да, они сделают вид, что прослушали этот курс. Это как марксизм-ленинизм в советское время, как обязательный предмет в университетах. Ну, люди прослушали, получили свой зачет, но вряд ли они стали индоктринированы советской идеологией, благодаря тому, что они просто посидели жопа-часы на, значит, этих учебных мероприятиях. Также эти ребята, им вообще... То есть, они не заразились антивоенной позицией, да, то есть плохо это или хорошо, ну, для меня, наверное, плохо, но они и провоенные не заразились, они просто отстранились от этого всего. Им кажется, что вот эти вот сумасшедшие, простите, это не иджизм, я это скажу, эти сумасшедшие деды прибрали к рукам власть, эту власть никому не отдают, потому что боятся ее потерять, потому что только нахождение у власти – это гарантия их безопасности и жизни, и гарантия комфортного существования. Многомиллиардно комфортного существования их семей. Вот они не хотят в этом во всем участвовать. Им это все кажется просто каким-то дурным сном и кривым зеркалом. И они живут свою жизнь, они свои артисты, свои герои. И вот Ваня Дмитриенко – это вот их такой главный артист. Это самый прослушиваемый музыкант по итогам прошлого года на всех платформах, которые в России еще есть. И вот он собрал 70-тысячные Лужники. Это... Ну, это прям очень много. И я посмотрел оттуда видео, у меня несколько моих близких товарищей с их детьми были на этом концерте, потому что дети поклонники. Вот моя близкая подруга там была тоже своей дочкой. Она мне присылала оттуда видео, она говорит, это, конечно, какой-то сумасшедший дом, я такого не видела. Так вот я так скажу, я рад, что они ходят на эти концерты. Он поет песни про любовь, про свои подростковые переживания. Он очень талантливый пацан. И я уверен, то есть я не хочу сейчас делать ему плохо, рассуждая о возможной его политической позиции и его политических взглядах, но судя по тому, как он выстраивает свою карьеру, ему вот все эти дурно пахнущие политические игрища российской псевдоэлиты кажутся чем-то, ну, вот настолько неприличным и дурно пахнущим, что ему не хочется с этим связываться и себя этим обмазывать. И, повторюсь, я рад, что на его концерт пошли люди, а не на концерт каких-то псевдопатриотов, таких там Юль Чичеринов, таких там Вик Цыгановых, которые почему-то возомнили себя голосами эпохи. Они никто, а вот он кто-то, у кого ноль слов про войну. И это не бегство, это просто указание политической элите, которая думает, что вся Россия провоенно настроена, но то, что единственное, о чем мечтают все, это скорейшее окончание этой войны и возвращение в некое пространство нормальности. И это не соглашательство с войной, это как раз нежелание играть в игры, навязанные элитой.
2: Ну, что касается того, что ты сейчас говоришь, я с тобой абсолютно согласна, Ренат, но я не раз слышала такую точку зрения у тех, кто думает не так, как я, ты, может быть, Денис, касательно того, что а вот молчат, значит, ну, как бы... ну, отсиделись или как-то есть еще какие-то слова, я не помню. Но вот, понимаешь, что я имею в виду, да? Если ты не говоришь что-то и не пытаешься там... Вот я сегодня видела утром, может быть, вы с Денисом тоже видели, я не знаю, что это за передача, где много школьников собрались, и вышел там Путин, он там что-то пенял мяч футбольный. Денис, ты, я не знаю, ты видел это сегодня уже или нет?
0: Нет, нет.
1: Да, это он ездил в Красноярск. Это у Путина было публичное появление, редко в последнее время, потому что он в основном прячется по бункерам многочисленным. Вот он поехал в Красноярск. Самое страшное, что... Вот он же ни слова не сказал, например, пропаганда трындит о трагедии в Геленджике. Там 7 человек погибли из-за того, что дрон украинский, который пострадал

0: Это встреча детей с российским президентом или что это такое?
1: Ну, мы же прекрасно с вами понимаем, каких школьников туда собирают автобусы. То есть, если мы поговорим с реальными школьниками, ну, а мне прислали, например, сегодня кадры из Петербурга, для меня такого полуродного города, ну, одного из, так скажем, родных городов в рамках моей какой-то географической идентичности. И там вот в месте, где я любил проводить время, там куча моих знакомых, скандировали совершенно другие слова. А еще недавно мне прислали видео с Невского проспекта. Того самого Невского проспекта, на котором пела группа «Stop Time». Да, вы помните, да, эту историю, которые потом были вынуждены из России уехать после серии карусельных арестов за то, что они исполняли песни иностранных агентов. Так вот, там на Невском по-прежнему поют и песни Нойза, а песни Пугачевой. Мне прислали вот совершенно волшебное исполнение песни Пугачевой мимоходом. Вот мальчишка спел эту песню, невероятно красиво. И это было вот буквально несколько дней назад. Да? То есть есть разные дети, есть разные хроники. И потому что просто не нужно доверяться тем хроникам, которые все время в Советском Союзе перед показами кино, да, тоже показывали хроники про то, что очередную пятилетку за 3 года. И вот посевы-то у нас, значит, колосятся, и все-то у нас, значит, и ракеты у нас стремятся ввысь. Но мы же поймем, что это просто как бы, ну, пропагандистская машина таким образом работает. Я не думаю, что ровесники тех людей, которые скандировали «Путин-Путин», в принципе, знали, да, в России живущие, которые действительно представляют из себя интересный срез, что-то знали про то, что эта встреча случилась. Мне жаль этих детей, мне жаль, что их, ну, нагибают, в том числе через учителей, через родителей. Но давайте мы тоже не будем верить в хроники встреч диктатора, например, с реальными людьми, потому что, ну, вот зачем? Это все нарисованные бункеры и нарисованные подводные лодки, как последнее появление Путина на параде в честь Дня военно-морского флота. Даже подводная лодка была нарисована. Чего ж мы пройдем?
0: Что говорят, сказать, сегодня в тех кругах, в которых ты живешь, вращаешься по поводу того, что случилось в московском ресторане и об этом взрыве, и, так сказать, есть ли какие-то последние новости, что бы ты мог нам рассказать?
1: Ну, я опять-таки могу поделиться своей персональной позицией, потому что сейчас тоже общество раскололось, и многие, кто говорит, что, ну, вообще-то война идет, да, и тот факт, что подобные трагические ситуации происходят, это вина лежит не на Украине, да, а вина лежит на тех, кто развязывает войну, на тех, кто вторгается, а не на тех, кто отвечает зеркально. Является ли зеркальный ответ оправданием убийства мирных людей? Ну, конечно, нет. Но я бы здесь привлекал внимание к позору российских спецслужб. То есть для меня самое главное в этой ситуации – это то, что в центре России мы примерно представляем, да, где находится высотка на Баррикадной. Это то самое здание, где снимался фильм «Москва слезам не верит» культовый. Там есть события. Это вот одна из сталинских высоток в самом центре города. У тебя с одной стороны посольство США, а у тебя напротив те самые знаменитые Патрики, откуда вот буквально из нашего окна площадь Красная видна. Это, ну, как бы центральнейшее место главного города воюющей империи. И тот факт, что российские спецслужбы, которые так радостно отчитываются о том, что они поймали бабушку с белым плакатиком над лицом и дали ей 7 лет, профукали теракт, который был направлен против одной из руководителей российской военной машины. Ну, давайте зрителям поясним. В этом ресторане, это один из самых дорогих ресторанов России.
0: Как он называется, Ренат?
1: Что-то Росси, честно говоря.
0: Да, Росси, я тоже помню. Да-да.
1: А Бенцы Росси, по-моему, я, ну, точно Росси, вот первое слово, к сожалению, вылетело. Это очень дорогое заведение. Ну, там, типа, счет средний будет, ну, там. Не знаю, может быть, для канадских слушателей это не очень дорого покажется. Ну, несколько тысяч долларов точно, да, но я думаю, что и даже для Канады, и для США.
2: Для нас это копейки, Ренат.
1: Очень дорого. Не, ну я к тому, что понятно, что как бы средний чек в американском ниже, но выше сильно, да, чем в российском. Но все равно, как бы, даже для вашей аудитории это все покажется высоким прайсом. И там свой день рождения отмечал государственный служащий. Я не знаю, вообще-то у них официально задекларированные доходы не позволяют подобное заведение снимать. Да? Там организация вот подобной вечеринки входится, ну, под ключ. Они же закрыли ресторан, там много, ну, огромное количество гостей. Да? То есть это все, мы говорим про бюджет, ну, там, в районе 100 тысяч долларов за мероприятие. Да? Вот, ну, примерно. Я не знаю даже, какие там артисты были приглашены, но вот чисто вот, если мы говорим про закрытие этого ресторана под нужды праздника. Это командующий космическими силами Министерства обороны генерал-полковник Чуйко.

0: по-моему, фамилия. И вот, собственно, атака была направлена против него, да, потому что там была вечеринка в честь его 55-летия. И вот давайте вот, да, по порядку. Во-первых, что это за режим такой, где военный чиновник может себе позволить арендовать самый дорогой, самый гламурный, самый пафосный ресторан города, закрыть его под частное мероприятие. Все-таки он декларирует совершенно иные доходы. Дальше. Является ли это человек, который является военным преступником, и чьи военные преступления были задокументированы, в том числе международными расследователями в Сирии, когда он был одним из командующих российской группировкой в Сирии. А сейчас конкретно он один из тех людей, кто дает приказы по ракетным обстрелам Украины. Он отдает приказ о ракетном ударе по Киеву, в результате которого гибнут 17 человек, да, вот, ну, недавно, и рушится жилой дом. Является ли он легитимной целью для Украины, на которую напали? Наверное, ответ да, да. И далее, да, вот как бы является ли это событие провалом российских спецслужб, которые заняты травлей школьников и бабушек? Да, конечно же, является. Потому что эти спецслужбы ловят оппозиционеров и иностранных агентов, охотятся за теми людьми, кто ролики в Инстаграм выкладывает с осуждением режима и преступлением режима. И вот они не могут ничего сделать, ничего. Взрыв раздается в центре города, чтобы предотвратить теракт против одного из топовых, главнейших руководителей российского военного ведомства. Это провал спецслужб. И это, конечно, легитимный ответ, жертвами которого становятся совершенно невинные люди. Но давайте не забывать, какое количество невинных жертв за 4,5 года войны сейчас уже накопилось в Украине.
1: Спасибо, Ренат. Денис?
2: Спасибо, Ренат. Да, и вот мы видим, как, например, там российские каналы, да, ну, мягко говоря, умалчивают те события, которые сегодня происходят в России. Я имею в виду и вот этот случай, и, ну, или говорят об этом мало, и то, что происходит сегодня со складами Wildberries. Вот тут даже наша зрительница очень интересную такую мыслью поделилась, не могу, выскочила уже где-то из чата. Ну, смысл такой, что Владимир Путин просто не хочет лишний раз волновать народ и, значит, и а вот Путин не хочет лишний раз волновать народ и провоцировать приступы ненависти, объясняет вот наша зрительница, одна из наших зрительниц. Ренат, ну я хотел бы поговорить немножечко о другом, вот о пропаганде, да, которая сегодня, ну, скажем так, вот та пропаганда, которой мы привыкли, я имею в виду, это вот главные лица, да, там Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, значит, господин Киселев Дмитрий, да, то есть, которые, на мой взгляд, я могу ошибаться, несколько теряют все-таки уже такую, может быть, свою популярность и свою насущность, особенно Владимир Соловьев. И вот на сцене появляются новые лица. Я вот имею в виду, например, Марию Чадину, да, такая журналистка, супруга, значит, воюющего в Украине военнослужащего СВО, да, которая вот действует все-таки несколько иначе. Вот как вы считаете, вот сегодня, вот в сегодняшней ситуации, что еще можно ожидать от власти? Вообще, как сегодня работает, на ваш взгляд, пропаганда? Какие нарративы сегодня она использует? И насколько удачно? Потому что вот сегодня ходят споры о том, главный вопрос, а винят ли сегодня россияне в том, что происходит, например, с Wildberries, Путина и российскую власть? Да нет, они винят в первую очередь украинцев, они винят именно, значит, украинскую власть, а не российскую. Потому что, ну, не то чтобы они до этого еще пока не додумались, да, но они не хотят об этом думать. Кто-то
0: Просто
2: пострадал, вот
0: неприятно.
2: да.
0: Ну, неприятно же к зеркалу подойти и видеть там маньяка-кровопийцу. Поэтому ты будешь делать все, чтобы сделать вид, чтобы напротив тебя либо человек приличный, либо зеркало виновато в том, что рожа кривая. Мария Чайкина – замечательный пример. Это пример такой мягкой пропаганды. Это пример такой модной, симпатичной, адекватной девчонки, которая рассказывает про войну человеческим языком. Популярность пропаганды падает. Мы наблюдаем это последние 4 года. и критическое падение популярности милитаризации российского пропагандистского, например, телевизионного эфира случилось после вот этой первой мобилизации. Сейчас же мы с вами еще говорим в преддверии, судя по всему, да, если верить расследованию начала второй большой волны. И вот тогда осенью случилось резкое падение цифр у российских телеканалов, потому что все первые полгода их короткий экскурс совсем, да, прошу прощения, минутка. Сначала первые полгода войны эфир пропагандистских каналов набивали милитаризмом. Оттуда убрали все развлекательные шоу, и все это было исключительно посвящено войне, война, новости, ток-шоу про войну, и рейтинги телеканалов просили резко. Такого падения не было вообще никогда. Потом резкое проседание случилось после мобилизации, и ну, телеканалам просто перестали верить, потому что, ну, когда тебе сегодня говорят про то, что мобилизации не будет, а завтра тебя просто в автобусы увозят на фронт, и ты погибаешь, ну, как бы, понятно, отношение к этим источникам информации. И потом, начиная с 23 года, мы наблюдали как раз демилитаризацию эфиров, возвращение развлекательных шоу. Если мы сейчас посмотрим на рейтинги по итогам недели, их публикуют всякие там агентства, которые исследуют телесмотрение, то самые популярные передачи – это развлечения, это канал «Россия-1», и главный герой сегодня – это Андрей Малахов. Он обычно попадает, у него несколько передач. «Песня от всей души», по-моему, называется программа, потом там «Малахов», еще, по-моему, какая-то есть программа. Ну, вот. И у него все передачи всегда попадают в топ-5. То есть он главная звезда, его смотрят, его любят. Там ни слова о войне. Он туда приглашает там, героев прошлого, там, советских артистов, они там собираются, песни поют там, про личную жизнь. Ну, то есть такое, как будто бы все окей. Да, то есть такая нормализация жизни в России. Это раз. Дальше. Что важно говорить про главных лиц пропагандистов. Мы наблюдаем падение цифр Соловьева-Киселева. У Соловьева, один из самых известных, да, я думаю, даже в мире, российских пропагандистов, кстати, жил в США и совершенно другие слова говорил раньше. У Сороса деньги брал, как и Киселев, кстати. Вот. Бизнесом занимался с американскими компаниями, недвижимость по всему миру. Ну, вот. У него есть канал Соловьев Лайв. Ему отдали в свое время кнопку канала Евроньюз. Есть такой международный проект. В России он был до начала войны, и у них отжали рейдерским захватом эту кнопку и отдали Соловьев Лайф. У канала Соловьев Лайф самые низкие рейтинги вообще из всех каналов, которые, в принципе, есть в базовом пакете. Да, есть такой термин «базовый пакет». Это просто вот у тебя есть телевизор, ты его вставил в розетку, ты ни за что не платишь, у тебя есть, там, вот, есть какие-то каналы, которые ты смотришь бесплатно. Вот Соловьев Лайф в этом пакете. У него самые низкие рейтинги. И я часто привожу в пример такую цифру. Вот у нас есть канал «Ходорковский Лайф». Мы просто в Ютубе существуем. И у нас цифра просмотров больше где-то в 10 раз, чем у канала, который ловится каждым телевизором в любом городе страны. И лицом которого является Соловьев. Да? То есть это многое говорит о популярности этого человека. Ну, то есть там реально там смешные цифры. Там, типа, ну, может, не смешные, но там, ну, там какие-то передачи могут посмотреть, там, не знаю, 5000 человек. Ну, 10.
2: Ну, я помню, он раньше YouTube все обвинял в том, что они занижают у него просмотры.
0: Ну да, но сейчас они как бы. Ну, они же
2: сейчас его нет, да.
0: Они в кнопочке, они в телевизоре. Это прямо это вещание, это эфирный канал, да, у них есть
2: подкастинг. Да.
0: Это не видео, выложенное в YouTube, да, мы не говорим про VOD-систему. Вот. И у Соловьева просто тоже доверия к этому человеку нет, потому что он перековывался 100 раз, потому что язык ненависти сейчас не работает. Люди устали от языка ненависти, от нагнетания вот этой истерики в эфире. Люди боятся войны. Люди хотят идти на концерт Вани Дмитриенко. Да, в Лужниках 70 тысяч. Никогда никакой эфир Соловьева 70 тысяч не посмотрит, потому что от него хочется болевать. Да, потому что человек, который может исключительно вызывать негатив и концентрировать, концентрации негатива от себя отторгает. И, соответственно, да, приходят вот эти новые лица. Я вот наблюдаю в последнее время еще такую гламуризацию, что ли. Гламуризацию пропаганды, потому что вот есть специально выделенные администрации президента люди, типа Кристина Потупчик, которая делает такой гламурный глянец, запускает журналы. Журналы, ну, крупнейшие бренды из России ушли давно, ну, как война началась, там Кондонаст ушел, там GQ, Vogue, это ничего нету. И вот они запускали свои проекты. Вот есть журнал «Москвичка», глянец, который делает свои вечеринки в рамках Петербургского экономического форума, светский раут, куда приглашают светских девочек, которые в платьях дорогих там выходят, платья покупают, значит, те, у кого есть визы, значит, в Париже, те, у кого нет, в Стамбуле, и они все еще ходят в Диоре почему-то, а не в русских народных костюмах. Все равно они хотят в Баленсиаге выйти. Да? Хочется Шанель напялить на себя все равно, да, даже если ты на пропагандистской пьянке присутствуешь. И вот, вот этот гламурный глянец, который так тоже занимается вот этой нормализацией войны. У нас все хорошо, у нас есть свои вечеринки, у нас есть свои вот эти вот девушки, которые всего добились сами, которых можно подписывать галеристка. Или, например, кто там, фотограф сейчас снова модно, блогерка, инфлюенсерка, да, вот это вот, ну, вот это вот, любовница депутатов непонятного рода деятельности. То есть, что вот это все еще происходит, да, что все это еще есть. Вот такой пропаганды тоже много. И да, и новые лица, про Чагина замечательное есть видео у «Новой газеты», по-моему, можно его посмотреть. И да, но таких немного тоже. Таких тоже немного, потому что далеко не все просто соглашаются на эту роль. Вот они пытались Иду Галич тоже как-то к себе в эту команду нормализаторов, да, включить. Но вроде как, несмотря на то, что у него батя генерал и в Сирии воевал, и говорит ртом, что в России два союзника, армия и флот. Даже она нет-нет, да, напишет какой-то такой антигосударственнический пост. Есть такая Надежда Стрелец, тоже любопытное явление. Вроде как она, значит, на пятом ряду на открытии Каннского фестиваля и там воркует с Ксенией Собчак на красных дорожках. Вот. Но вроде как в России живет и мягенько занимается нормализацией войны, там, как-то мобилизацию оправдывает и прочее. Вот она очень любопытный персонаж. Юлия Меньшова. Тоже такой хороший пример мягкой пропаганды. Причем я YouTube не заблокировал. Многие же заблокировал. Там есть такой, был такой канал «Эмпатия Манучи», Манучаров тоже артист. В прошлом сейчас YouTube-пропагандист вел. Его YouTube заблокировал. Юлию Меньшову не заблокировал. У него огромное количество подписчиков, 3 миллиона с лишним. Меня вот приглашают всяких там артистов, говорит якобы просто, ну, там, про жизнь, про измены мужа, про детей, вот эта карьера, как ты, а как я, а чего, а что любишь на завтрак готовить. А потом раз... Итак, ну вот они уехали, давай же посуждаем уехавших артистов. А Пугачева, что ты думаешь, о песне можно петь? То есть вот так аккуратно, да, вот этот разговор с артисткой Яковлевой, да, да, всовывать вот эти вот пропагандистские нарративчики, да, вот за этим тоже интересно наблюдать. Но я думаю, что вот это единственная успешная такая работа пропаганды около кремлевской. На этом поле, потому что, конечно, вот эта прямая пропаганда, она совершенно не работает, потому что... Война, СВО, контракт и риторику Дмитрия Медведева, который совсем уже отлетел, да, то есть он уже куда-то в космосе. Да, то есть он уже реально не стесняется приходить на мат. Они это все выключают, а вот к таким могут прислушиваться, и они через разговор про бывших любовников могут аккуратно поговорить про это.
2: Ренат, а вот продолжая вот эту тему, да, для многих такой достаточно, на мой взгляд, болезненный вопрос, это, скажем так, Иван Ургант, да, о котором много говорили в начале войны, там ходили слухи о том, что он уехал, да нет, он не уехал, он здесь. А сегодня говорят, что очень много он выступает на различного рода корпоративах, причем, к сожалению, да, не гнушается, ну, скажем так, тех корпоративов, ну, на которых мог бы не участвовать. Я имею в виду это высокопоставленные чиновники правительственные и так далее. Вот что вы слышали на этот счет?
1: Я недавно была, кстати, в Сиэтле на концерте Ивана Урганта. Ренат, хороший был очень концерт.
2: Тоже, кстати, упрекают. Вот он ездит по концертам, вот ему можно, и в то же время он и там, и здесь, и везде зарабатывает. То есть вот ходят такие разговоры.
0: Сложно мне на тему говорить, но я скажу. Давайте так. Иван Ургант в России, да, семья Ивана Урганта в России. Иван Ургант после «Черного квадрата» не сказал ни слова. Да, он выложил «Черный квадрат». Сейчас этому поступку посвящен один из главных номеров этого концерта, да, у него есть песня про «Черный квадрат», который Александр
1: слышал. Да, я видела.
0: Это талантливый номер, это очень талантливый номер, правда, и зрители на него всегда хорошо реагируют, в нем много самоиронии. И Иван Ургант, и его ближайший соратник по шоу «Вечерний Ургант» Саша Гудков, оба выступают на корпоративах в России. Ведут корпоративы в России, в том числе корпоративы, за которыми торчат уши российской элиты, не антивоенной, неприличной элиты. Элиты в случае с Иваном Ургантом, к сожалению, однажды даже связаны с Министерством обороны напрямую. Да, за что его тоже многие критиковали, и расследователи посвящали этому свои тексты. Это, на мой взгляд, конечно, не чисто плотно. Иван Ургант не сказал ничего, не только против войны после «Черного квадрата», но он, с другой стороны, не сказал ничего и за войну. Это такой классический молчун, которому есть что терять. Но для меня поступок, это Максим Галкин, для меня поступок, это Алла Пугачева. А это для меня совершеннейший такой пример двух стульев, анекдота про обезьяну, которая никак не может выбрать из двух ям, вот, и так далее. И вот мне кажется, что это... Я не имею права никого осуждать, кто я такой. Да? У Ивана Урганта свои ответы на все вопросы. Да, и он, наверное, скажет, что он многого лишился. Но для меня эта позиция двуличная. Это много и хорошо сказал в свое время Олег Тиньков, знакомый
2: Ивана. Да, я помню.
0: И вот у него был такой очень эмоциональный текст про Ивана Урганта. Я не могу его в силу воспитания повторить, но я скажу так, аккуратно, опять-таки, сформулировав, мне этот текст близок.
1: Ренат, я тебе знаешь, что хочу спросить? Есть такой еще один персонаж, такой, на мой взгляд, настоящий клоун. Мы когда-то даже его приглашали на радио. Это музыкальный критик Сергей Соседов, по-моему, да, такой у него вид странноватый. Вот он изгаляется по поводу Аллы Пугачевой просто как сумасшедший. У меня складывается впечатление, что таким образом он пытается привлечь внимание к себе. Или я все-таки ошибаюсь, и это совсем не так?
0: Исключительно так, это совершенно еще и пример сбитого летчика, никому не интересного, человека из глубокого прошлого, у которого отсутствующая аудитория, у которого отсутствующая фанатская база, и на имени Аллы Пугачевой он зарабатывает себе вот эти негативные очки, собирая вокруг себя эту ненавидящую публику, да, которой только и дай команду факс, и она радостно, как стая волков, побежит кого-нибудь грызть, просто потому что ничего, кроме как грызть,
2: а он же, не умеет. Он же раньше, по-моему, боготворил ее буквально, вот я что-то помню, нет, или я ошибаюсь?
0: Да, так это же как, если надо Федосеева, если надо, чтобы же надо, то сегодня бы боготворим, ну, а да. Владимир Соловьев и какие тексты говорил, а Дмитрий Киселев какие слова говорил про свободу журналистики и недопущение прихода государства и вот этой властной руки на рынок СМИ. Но они все много чего могли говорить, а дальше деньги не пахнут. А дальше мы сегодня с вами много вспоминаем молодых артистов, которые представляют собой лицо вот этого странного российского шоу-бизнеса для тех, кому за 20. Вот есть такая певица Инстасамка, у нее замечательная песня «За деньги, да». Угу. Вот это «За деньги, да» – это такой гимн, наверное, российского шоу-бизнеса нынешней воюющей России. Ну, за деньги можно и кумира пообсирать, за деньги можно... Ну, плюс ты совершенно такая забытая звезда, и звездой никогда не был, а был такой, как бы, ну, подпевал и другим звездам. Никому особо был не нужен, был такой штатный фрик. Странной внешности и очень такого манерного голоса, от которого становится не по себе после пятой минуты прослушивания любого эфира с ним. И вот единственное, чем ты можешь выслужиться для того, чтобы тебя куда-то приглашали, именно в роли этого штатного фрика, да, это вот надеть на себя маску вот этого Пугачева-ненавистника. Вот он этим занимается, потому что больше никакая маска не является востребованной. Да и это-то абсолютно клоунская. Даже для тех людей, кто его приглашает. То есть даже шеф-редактор эфиров, куда его зовут, чтобы он, значит, покритиковал Аллу Борисовну, к нему относится как к клоуну.
1: Ну вот, да. Согласна совершенно. Это просто зрелище, ну, мягко говоря, какой совершенно дурацкое. Ну, не знаю,
0: испанский стыд. Это термин есть, да? Испанский стыд. Когда стыдно, вот мы смотрим, и нам стыдно за то, что нам приходится смотреть.
1: Ну да, но у меня такое впечатление, что он голодает, и вот, может быть, ну это я агутрирую, конечно, и вот пытается спастись таким образом, что, ну, про Пугачева будут слушать все. И те, кто ее обожает, и те, кто ее или делает вид, что они ненавидят, потому что ее не любить нельзя. И вдруг появляется этот сосед, это Денис, ты помнишь, мы его приглашали когда-то? Когда он еще...
2: Да, был.
1: Когда Алла Борисовна была его кумиром. Ну, совершенно чокнутый. Ну, правда, что я так говорю. И ты сегодня сказал, что еще одного глубоко неуважаемого мной человека закрыли этот канал на Ютубе, я не знала, этот Манучаров, который, ну, абсолютно дешево, отвратительно себя вел. Это как давно это случилось, Ренат?
0: Канал на YouTube закрыл где-то год назад, плюс Манучаров попал под санкции Европейского Союза, там был такой набор артистических санкций, когда европейские власти включили в эти санкционные списки людей из шоу-бизнеса, по-моему, тогда же если мне память не изменяет, под санкции попала там Полина Гагарина и так далее. Ну вот, собственно, Манучаров, автор Ютуба «Эмпатия Манучи», тоже в этот список попал, был включен. Вскоре Ютуб заблокировал его канал, посчитав его пропагандистским, абсолютно заслуженно посчитав его пропагандистским. Здесь важно сделать оговорку. Я не считаю, что копирование действий Путина полезно для независимых западных платформ, и зритель рублем может проголосовать и просмотрами. Mm-hmm. Да, то есть, если мы будем повторять за Путиным и включать вот эту цензуру сверху, то мы будем медленно в этих маленьких Путинов превращаться. Да? Пусть бы он присутствовал на этом Ютубе, пусть бы у него там была какая-то аудитория, пусть бы люди ему писали, что они думают, но мы будем делать свои Ютубы, зарабатывать своих зрителей, привлекать туда свою аудиторию и отвечать ему на этой площадке. Да? Блокировать за то, что он транслирует позицию, которая нам не близка, нельзя, потому что этим занимается много лет российская власть и любые тоталитарные режимы. И уж точно не американская компания должна повторять за Кремлем. Ну да, вот ему заблокировали YouTube-канал, он присутствует во ВКонтакте и в ВК-видео, и в Рутубе. Ну, там, конечно, ну как, не смешные цифры, то есть там попадаются цифры более-менее приличные, но опять-таки вопрос, можем ли мы этим цифрам доверять, потому что у нас было расследование недавно, как раз которое посвящено платформе ВК-видео на канале. Мы там рассказываем, как именно эти цифры рисуются.
1: Ты упомянул имя Ксении Собчак. Знаком ли ты с Ксенией? И общались вы? Да нет, мне кажется, что да. Мне кажется, я видела когда-то в социальных сетях твою встречу.
0: Ну, более чем. Да, и мы очень давно знакомы, хорошо знакомы, много лет на «ты», и мы работали вместе, и мы дружили, я был у нее на свадьбе, и мы там проводили время. Я не комментирую, Ксюша.
1: Я поняла. И это очень, ну, Марина, достойный очень ответ, и все, что ты делаешь, ну, иначе я бы к тебе не приставала, когда я вижу, ты появляешься, или у Вадима Родионова, и глянул Грэм, или еще где-то. Я хочу тебя еще спросить про ситуацию, которая происходит сегодня. Я не имею в виду только Литву, потому что в Литве сегодня... ты же в Литве, да? Я правильно? Можем мы говорить о твоем, где
0: ты? Конечно, конечно. Сейчас я в Тбилиси, я зубы лечу.
1: Да-да-да.
0: Я часто тут бываю, пост об этом написал сегодня, кстати. Решил поделиться своим...
1: Я видела.
0: Путем. Вот. Стараюсь меньше улыбаться. Ну, в общем, сейчас полегче, швы сняли уже. Но это долгая дорога. То есть я по этому пути иду, и мне еще идти. Вот. Всем советую раньше заниматься заботой о зубах, чтобы потом не тратить на это огромные деньги.
2: Насколько дешевле в Грузии? Потому что сильно. Говорят, что сильно, да?
0: Да.
2: То, что здесь-то, понятно, не подступиться-то в Северной Америке, это не реально.
0: Ну, у вас другая система страховки. Вот. Ну, да. В Литве мне насчитали на ту... Ну, я пока не знаю, сколько будет на выходе. Мне изначально в Литве посчитали 15 тысяч евро. Угу. А, может быть, в Америке покажется недорого, но для них это дорого. Здесь эта цифра 2, я надеюсь, сразу будет меньше.
2: А по качеству, Ренат?
0: По качеству, я думаю, что повыше даже. И да. Я не знаю, в какую-то левую клинику пошел. Это клиника, где уже лечатся мои друзья и их дети. И я посмотрел, как довольны ли они опытом или недовольны, и какой результат они были довольны. Поэтому я туда пошел. Немножко подороже в среднем по тбилисскому уровню. Там на 10-15%. Но я решил, что лучше пусть это будет 10-15% в тбилисской цене. Но это все равно для меня в два раза ниже, чем литовский прайс.
1: Ренат, как грузинские хачапури? Вкусно?
0: Я стараюсь тесто не есть. Я очень люблю, но себя ограничиваю. Но, скажу так, все любители шашлычка, это полезно. Вкусных салатиков, особенно грузинских вот этих вот с орешками. Ой, недавно был в таком, господи, в каком был ресторане, и там ел какую-то невероятную говядину. Я думаю, это просто ферма. Гуляют те, которые потом оказываются у тебя на столе, растет то, что потом оказывается в тарелке с салатом. Получил невероятное удовольствие. Я очень люблю грузинскую еду, мне здесь хорошо. Я так скажу, у меня не было после 2022 года какого-то негативного опыта с тем, что я говорю по-русски. Ну, я могу немножко по-грузински уже. Вот. И я никогда, конечно, первым просто не заговорю по-русски с высоты своей русской имперскости. Я спрошу у молодых по-английски, у тех, кто постарше, по-грузински. И дальше, естественно, там, получив какой-то ответ, мы выберем язык, на котором нам комфортно говорить. В первую очередь, им комфортно со мной говорить.
2: Ренат, а вот интересно, вот заканчивая эту тему русского языка в Грузии, а обращали ли внимание, например, вот идешь под Тбилиси, идут два человека или там, ну, группа людей, разговаривают друг с другом по-русски, но они являются грузинами, например. Или они все-таки говорят либо на грузинском, либо, ну, вернее так, скорее на грузинском, чем на русском они говорят.
0: Русский язык – это язык общения, и давайте мы не будем отдавать Путину права на русский язык. Угу. Например, в Литве, вот я живу в Литве в основном, да, и литовец с латышом поговорит по-русски, если ему так удобнее, если ему так проще. Украинец с литовцем поговорит по-русски, потому что им так проще и быстрее, и удобнее. В Грузии у меня много грузинских, в том числе молодых людей, с которыми я абсолютно спокойно говорю по-русски. Недавно познакомился с очень любопытной девчонкой, она тату-артист, я люблю татуировки, у меня очень много их, и я изучаю там тату-салоны и прочее. Здесь тоже сделал татуировку красивую. Вот она татуировщица, она молодая, 22 года, и она просто так любит русскую литературу. В хорошем смысле русскую литературу, да, то есть ей интересно читать, она, ну, то есть 22-летняя, так хорошо здесь обычно не говорят, что она специально попросила ее отправить в старший класс в русскую школу, не в русскую школу, в школу с углубленным изучением русской литературы. И вот она читает в оригинале там Достоевского и получает от этого огромное удовольствие, ей не хватает переводов на грузинский, было важно читать в оригинале, и она абсолютно чисто, чистенько говорит по-русски. Вот мы с ней говорим по-русски, и у нее совершенно однозначная, очевидная позиция касательно войны, но мы говорим по-русски.
2: Нет, а я имел в виду, Ренат, немножко другое, между собой. Вот можно ли встретить, например, грузин на улице, которые идут и друг с другом на русском разговаривают? Или это все-таки редко?
0: Ну, это странно, потому что у них все-таки родной грузинский.
1: Конечно.
0: Зачем вам говорить по-русски?
2: Ну, для них же... может быть, старшее поколение, знаете, там...
1: понятно, но, тем не менее, это, у них же есть родной язык, зачем они должны говорить?
0: Да, зачем? Ну, люди говорят друг с другом на том языке, который им проще для
1: разговора. Комфортно, удобно. Знаешь, я была на концерте... я была на концерте, Ренат, я уже говорила, вот вчера я только приехала. Это был в американском городе Сиэтле Давид Гвинянидзе, оперный певец, и Мария Максакова. И они, ну, потрясающе, вот совершенно потрясающий был концерт в старинном особняке с блестящей акустикой. Зал был забит, люди стояли на улице для того, чтобы зайти. Причем концерт был продан, Ренат, за 1.5 недели, потому что должен был быть в Ванкувере, в Канаде, но Мария Максакова не смогла приехать в Канаду, потому что не пустили ее. Как-то какие-то там нюансы есть, я не хочу в это сейчас вникать. И перенесли быстро на концерт в Сиэтл, а все-таки туда 2.5 часа в одну сторону, в другую, если из Ванкувера ехать. Но тем не менее. И они пели, значит, арии всевозможные, пели волшебно.
3: Programming for Toronto Russian-speaking community can be heard every Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
4: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
5: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station. Now, the Laotian program on AM 1430 Fairchild Radio.